0: юм ядгэрэгээр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.
2: Imala kwanka wa kimiaru kilie.